0: мане, мане, фама, мане уже то автобера.
1: Хая джиране вахо на тамбу, ойе, улава уфуа шомбо, ойе, вала цулима мда вахо, кетсев зака зака зенгве, вана вата варнде азиреве,